Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

My life goes on.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Priboy.

0: Папа Яре.
1: Танчуме им сирте миян кес. Лур танчуме хоки сарите. Арите, сарите.

перевала времени менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Прибой.
2: Реклама.
3: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре.
4: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
5: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

жизнь — это дар, это надо ценить. И невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый

0: Реклама на радио.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», «НТВ», «ТВЦ», «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: на волнах прибоя. Лучшее, родное.
1: Реклама на радио.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время на любимом радио.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступные исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

23-й день сегодня сентября. Всем доброе утро. 7 часов и 31 минута. Время московское. Вы слушаете радио «Прибой». Прямо по курсу у нас прогноз погоды, пробки, ну и много всего интересного. Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой» – ювелирный дом «Карджеви». Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Новая коллекция, как всегда, и только для вас. Приходите, много всего интересного. А теперь о главном. В эфирной студии до 11. Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: погода.
1: Такую классную вещь сделала Мадонна, и эта вещица Bizarre прозвучала только что на волнах радио Прибой. Итак, теперь о погоде в самом расчудесном, самом прекрасном, самом замечательном городе. Выйдешь, вот и глаз радуется, так и хочется сказать, китайской провинции Чанган. Итак, в городе Махачкале сейчас 22 градуса, теплооблачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Днем, ну, как обычно, плюс 25, без осадков у нас сегодня. Вот, шел с остановки общественного транспорта до рабочего места, проехался на маршрутном такси, великолепно, замечательно. А вот, правда, сдачи не дали сдачи, но ничего страшного. А вот встретил Митрича соседа, во дворе у него, значит, теща была и жена, о чем-то они там разговаривали. Мы с Митричем постояли, перетерли о погоде, обо всех политических новостях. В общем, и Митрич решил подшутить над своей тещей. Ну, обычно, знаете, бывает так, да? Вот когда в очень хороших отношениях, он повернулся к теще и сказал: «Екатерина Ивановна, я хочу жениться снова на вашей дочери». И вот теща посмотрела на него и сказала: «Знаешь, только через мой труп». На что Митрич сказал: «Вы знаете, звучит заманчиво, но два праздничных банкета я не потяну», сказал Митрич.
2: Прибой.
3: Радио. Прибой.

0: Мы очень любим эту группу, и вы знаете, частенько эти их песни в их исполнении звучат в нашем эфире. Они появились словно из ниоткуда с музыкой, в которой переплелись свет и тьма, мечта и реальность. Их песни будто письма из параллельной вселенной, полные драматизма и скрытой силы. В свою очередь, не стремясь идти в ногу с трендами, они создали свой собственный путь, где каждая мелодия звучит как признание, а каждый альбом становится новой главой истории, которую хочется перечитывать снова и снова. Их творчество — это отражение внутренних бурь, тихих надежд и больших вопросов, на которые редко находятся прямые ответы. И все же с каждой нотой становится чуть яснее. Перед нами не просто музыка, а поэзия, ожившая в звуке. Кто они? Поэты осени. Песня «Black Waters» на волнах радио «Прибой» — «Poets of the Fall». Мы красиво говорить не умеем, вы же знаете, просто рассказали о них. Просто рассказали о них.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это «Дуэт чая вдвоем», «Возрождение» и новая песня под названием «Солнце и сердце». Под аккомпанемент этой песни здесь с девушкой, которая сейчас новости вам будет читать, очаровательной дамой. А зовут ее Диана Гаджиева. Кстати, у нас был такой вот очень разговор. Она говорит: ты знаешь, говорит, вот мне утром легко просыпаться, мне приходят разные смс-сообщения с разных новостных, значит, порталов. Но это моя работа. А я говорю: ты знаешь, ну, по-моему, у каждого своя работа. А вообще, знаешь, Диана, я говорю, нет ничего романтичнее, чем просыпаться от смс-ки. Диана напряглась, я говорю, о приходе средств на карточку. В общем, новости прямо по курсу у нас, Диана Гаджиева.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Тарифы на электроэнергию не изменятся в связи с расходами на безопасность. Прокуратура Дагестана открыла горячую линию для предпринимателей. И в Махачкале начал работу детский центр ремесленных традиций. Теперь подробно. Изменения, предусмотренные проектом приказа Федеральной антимонопольной службы об учете расходов на безопасность и восстановление электросетей, не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом заявили в ведомстве. Речь идет о проекте приказа, который предусматривает включение в перечень подконтрольных расходов электросетевых компаний затрат на обеспечение персонала защитой от средств поражения, а также на восстановление энергообъектов, получивших повреждения в результате атак или диверсий. Ряд пенсионных доплат и единовременная выплата средств пенсионных накоплений не назначаются автоматически. Для их получения необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд России. На это обращают внимание эксперты. К числу выплат заявительного характера относятся в частности доплаты за работу на Крайнем Севере, за сельский стаж или за наличие иждивенцев. Их не включают в расчет пенсии автоматически, и основания для них пенсионеру нужно сообщить в СФР самостоятельно. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Денис Авдеев по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Ежедневно по телефону 8 928 048 31 41 будут приниматься сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. Детский культурно-просветительский центр ремесленных традиций открылся в Национальном музее Дагестана. В центре будут проходить мастер-классы по керамике и гончарному искусству, резьбе по дереву, кайтакской вышивке, рисованию, шитью, ковроделию и ювелирному искусству. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием. В интерактивном формате дети смогут изучать историю родного края и осваивать традиционные ремесленные практики. Уроженец Унцукульского района 30-летний Абдулла Магомедалиев стал победителем кулинарного испытания в шестом сезоне шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Он живет в Махачкале и работает фотографом. Несмотря на то, что профессия не связана с кулинарией, решил попробовать свои силы в телепроекте и стал третьим победителем «Битвы» из Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Диана спросила: как тебе новости? Я говорю: интересные. И я задался вопросом вслух. Я говорю: Диан, а вот интересно, в федеральном классификаторе профессий и должностей есть сын, дочь большого начальника? Но вроде сравнительно распространенное ныне ремесло. В эти утренние часы радиостанция «Прибой» вам желает доброго утра и прекрасного настроения.
4: А без

0: проститься. Так называется эта история, которая рассказывает о безысходности двух влюбленных. Кроме того, как попрощаться друг с другом, у них, по-моему, нет другого выхода. Ну и здесь, конечно же, осознание этого факта им не дает покоя, и влюбленным дается непросто. Ани Лорак и Мин. Нам надо проститься. В нашем эфире 8 часов и 10 минут, время московское. Впереди у нас реклама нашего спонсора. Я же всем хочу пожелать доброго утра. Хотя я это делал чуть ранее. Но тем не менее, работа есть работа, ее никто не отменял. Определенный выход в эфир. Ну, считайте, что он состоялся. Расул Алибеков, всем хорошего настроения.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это новая песня старой команды. Кстати, в новой песне старая команда постаралась сохранить уникальное и узнаваемое звучание группы «Рефлекс», при этом внеся в него этот трек, но все новые, новые современные элементы. Но нас очень любят такие слова, как «ракета». А вот, ну, что я могу сказать нашими же словами, чтобы было более понятно. Группа «Рефлекс» «Ракетой» создали суету своими движухами на волнах радио «Прибой». Вот так понятно же здесь даже. Ну да, да.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Прихожу, значит, утром на работу, когда шел с остановки общественного транспорта, соседа встретил Митрича, далее охрана, многочисленная охрана, и одного из них АвтоВАЗ, ну, производство АвтоВАЗа, машина у него, старая девятка такая, знаете, которая не ломается, но почему-то она поломалась. А вот, он там возился, я подхожу, значит, здороваюсь к охраннику нашему, я говорю, что случилось? Он говорит, да не знаю, говорит, что-то, говорит, машина, говорит, не заводится, ты, говорит, не разбираешься? Я говорю, не, я не разбираюсь, я вообще не разбираюсь в машинах, понятия не имею, что это такое вообще. А он говорит, что там может быть? Так стоит, смотрит. Я говорю, ну, ты знаешь, вообще, если судить по логотипу, твоя машина, наверное, создавалась как, АвтоВАЗ создавался как завод по выпуску небольших парусных лодок, наверное, все-таки. Ну, а что еще могу сказать? Я же не знаю, машина, не разбираюсь. Итак, дорожная развязка нашего города сейчас на данный момент. Ну, в общем, вы знаете, нужно в пору уже, наверное, создать. Вот у нас будет собрание в самое ближайшее время. Я, наверное, переименую все-таки, внесу предложение музыкальной редакции нашему генеральному директору. Все-таки надо внести поправку в рубрику «Пробки» и сделать, знаете, какую? Там, где они были, там они и есть. Вот так будет правильно. Да, вот там, где они были, там они и есть. Троллейбусное кольцо, центр города Махачкалы, въезд в город Махачкалу. Причем со всех сторон, смотрю, выделен красным. Что могу сказать? Ну, да, да. Вечернее время пробок не бывает, утреннее время, ну, сами понимаете, тоже работники, ребята ГИБДД все делают для того, чтобы было комфортно, удобно ездить, не стоя при этом в пробках. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения, паркуйтесь правильно. Вот самое главное, паркуйтесь правильно. Смотрите, как вы паркуетесь, где вы паркуетесь, куда вы паркуетесь. Это больше, наверное, к нашим львицам, тигрицам и пантерам, больше к ним это, в общем-то, относится. Хотя среди наших тигров, львов тоже хватает таких. В общем, случай сейчас расскажу, прежде чем пожелаю вам счастливого пути. Случай был, вот в некотором царстве одного из субъектов Российской Федерации, республик субъектов Российской Федерации, догадайтесь какой, ребята из ГИБДД тормознули, в общем-то, водителя маршрутного такси, который проехался по тротуару. Вот. Ну, у нас есть тут такие, которые ездят по тротуару. Так вот, они его спрашивают, в чем проблема, объясни, пожалуйста, ты же мог же проехать-то нормально. Он, знаете, что сказал? Он сказал, когда я был маленьким, то любил кататься на велосипеде. А папа мне говорил, никогда не выезжай на проезжую часть. Катайся по тротуару или, в крайнем случае, по обочине. Ну, с тех пор прошло много лет. Сейчас я вот водитель маршрутки. Он говорит, я по-прежнему вот иногда вот, значит, он пытался отмазаться. А на что ребята ему сказали? Папа, конечно, плохого не посоветует. В общем, вам счастливого пути. Да.
2: Радио Прибой.

0: Эта песня также известна как «Земля» в «Иллюминаторе», знакома фактически каждому, кто застал эпоху СССР. Кто-то знает ее как гимн советской космонавтики, кто-то запомнил по одной из серий знаменитого мультфильма «Ну погоди». Песня стала абсолютным хитом своего времени в исполнении легендарной группы «Земляне». «Трава у дома» — это бессмертная классика советской эпохи. Этот нестареющий хит хочется слушать снова и снова. Погружаясь под его звучание в детские мечты о ледяной синеве бесконечного космоса, далеких удивительных планетах и тайнах, что скрывает в себе такая огромная и такая неизведанная вселенная. Мы послушали великолепнейшую песню в исполнении группы «Земляне», которая называется «Трава у дома». Мы ее послушали на волнах радио «Прибой» в 8 часов и 50 минут по московскому времени.
1: Реклама. Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Лезгинская поговорка.
8: Аялари гучич авуз, ахвара туда, чихи хаила, карай.
9: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
10: Радио «Прибой».

0: Чай, девушка под именем Диана Гаджиева мне сказала, кто поет эту классную песню. Все время ее слушаю и никак не могу понять, о чем эта песня. Расскажи, Алибеков. Я говорю, ну, песенку поет Майк Познер, американский певец, композитор и продюсер. Он живет в Детройте, штат Мичиган, там творит. А что творит? Спросила Диана, о чем эта песня? Я говорю, Диан, из-за политкорректности тут есть такие слова, которые я тебе переводить не буду. В общем, такие нехорошие слова, как ты в школе говорил, нехорошие слова, которые говорят мальчики. А вот, переводить не буду я тебе, вкратце скажу. Хорошая песня. Слушаем новости, прежде сверяем часы.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд напоминает о подаче заявлений на семейную выплату. В Дагестане сократилось число детей-сирот, и в Махачкале откроется первый скейт-парк. Теперь подробно. Заявление на новую семейную выплату нужно подать до 1 октября. Об этом напоминает отделение Социального фонда России по Дагестану. В большинстве случаев достаточно только заявления. Специалисты СФР сами проверят данные о доходах, имуществе и составе семьи через межведомственные каналы. Подать его можно онлайн через портал госуслуги, лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. На портале госуслуги запустили новый цифровой сервис для защиты от интернет-мошенников. Платформа работает по двум основным сценариям. Помогает вернуть контроль над уже взломанным аккаунтом или заранее защитить свои личные данные. Так, если пользователь уже сообщил злоумышленникам пароль или код из СМС, сервис предложит пошаговую инструкцию по восстановлению доступа. Для профилактики обмана на портале собрали ключевые инструменты безопасности, в их числе подключение доверенного контакта, а также оформление самозапретов на кредиты, сделки с недвижимостью и замену сим-карты без личного присутствия. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Дагестане за последние годы сократилось на 30%. При этом в специализированных учреждениях региона на сегодняшний день остаются всего 68 ребят. Такие данные были озвучены на расширенном совещании в Министерстве труда и социального развития республики. По состоянию на 1 сентября подавляющее большинство детей являются воспитанниками замещающих семей. Профильным ведомствам поручено провести точечные проверки в социальных учреждениях и максимально ускорить процесс устройства оставшихся детей в семейную среду. На проспекте Петра Первого, 72 в Махачкале, 25 сентября откроется первый в республике специализированный скейт-парк. Проект реализует Министерство по делам молодежи Дагестана в рамках региональной программы по профилактике наркомании и развитию здорового образа жизни. Пространство рассчитано не только на скейтбордистов, но и на любителей специальных велосипедов и трюковых самокатов. Дагестанский самбист Шамиль Исаев завоевал золотую медаль Кубка мира среди спортсменов с нарушением зрения, который прошел в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Представитель Махачкалинской спортивной школы паралимпийского и сурдолимпийского резерва стал победителем в весовой категории до 64 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: И спросила меня Диана Гаджиева: Алибеков, покатался бы сейчас на велосипеде или же на скейте каком-нибудь? Я говорю, ну, конечно, покатался бы, с удовольствием бы я бы это сделал. Но есть одно но. Небольшой совет. Диана говорит, какой? Я говорю, вот, ребят, пишу вам из взрослой жизни. Во взрослой жизни представители слабой половины человечества не ведутся на игру на гитаре, катание на велосипедах, скейтах. Нужно, знаете, еще что делать? Нужно еще учиться деньги зарабатывать. В общем, в эти утренние часы радио Прибой вам желает доброго утра.

0: Песня называется «Туманы». Это свежая песня в исполнении Николая Баскова, которая звучит сейчас на волнах радио «Прибой». В общем, Колян постарался и выпустил новую песню про туманы. А сегодня у нас среда, 9 часов и 10 минут, время московское, 23-й день месяца сентября. Пусть наступившая среда организует для вас праздники, праздники с радостью, улыбок и отличного настроения на весь сегодняшний день. Ну а фоном будет идти только лучшая музыка, мы же другую не держим, потому как это первое радио Северного Кавказа, радио «Прибой», Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Это была реклама нашего спонсора. Ну а далее в нашем эфире нетленные произведения в исполнении Криса Ри. Автор-исполнитель он сам. Светлая память этому замечательному исполнителю. Road to Hell, так называется музыкальное произведение, которое уже мчит нас в историю. Я просто оставлю его здесь, без комментариев.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Я еще в мае говорил, что скоро сентябрь. Не, мне никто не верил. А уже сегодня 23-й день сентября. А недолго осталось стягивать живот. На улице холодает. На данный момент в столице Дагестана, в городе Махачкале, ветрено, 19 до 19 метров в секунду порывы ветра. А на данный момент юго-восточный. Что-то ветер поменял свое направление. Слушай, в Махачкале только такое возможно. Как хочет, даже ветер дует здесь. А 8 метров в секунду сейчас, на данный момент,

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Эту песню написал Томмазо Альбиони, венецианский композитор 18 века. Однако практически все специалисты уверены, что мы имеем дело с талантливой мистификацией, тем более, если эту песню поет Лара Фабиан. Адажио здесь, на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

случайно. Я заключил с тобой пари, а ты доверься и пари. Время.

0: В Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Тарифы на электроэнергию не изменятся в связи с расходами на безопасность. Прокуратура Дагестана открыла горячую линию для предпринимателей, и в Махачкале начал работу детский центр ремесленных традиций. Теперь подробно. Изменения, предусмотренные проектом приказа Федеральной антимонопольной службы об учете расходов на безопасность и восстановление электросетей, не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом заявили в ведомстве. Речь идет о проекте приказа, который предусматривает включение в перечень подконтрольных расходов электросетевых компаний затрат на обеспечение персонала защитой от средств поражения, а также на восстановление энергообъектов, получивших повреждения в результате атак или диверсий. Ряд пенсионных доплат и единовременная выплата средств пенсионных накоплений не назначаются автоматически. Для их получения необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд России. На это обращают внимание эксперты. К числу выплат заявительного характера относятся в частности доплаты за работу на Крайнем Севере, за сельский стаж или за наличие иждивенцев. Их не включают в расчет пенсии автоматически, и основания для них пенсионеру нужно сообщить в СФР самостоятельно. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Денис Авдеев по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Ежедневно по телефону 8 928 048 31 41 будут приниматься сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. Детский культурно-просветительский центр ремесленных традиций открылся в Национальном музее Дагестана. В центре будут проходить мастер-классы по керамике и гончарному искусству, резьбе по дереву, кайтакской вышивке, рисованию, шитью, ковроделию, ювелирному искусству. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием. В интерактивном формате дети смогут изучать историю родного края и осваивать традиционные ремесленные практики. Уроженец Унсукульского района 30-летний Абдулла Магомедалиев стал победителем кулинарного испытания в шестом сезоне шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Он живет в Махачкале и работает фотографом. Несмотря на то, что профессия не связана с кулинарией, решил попробовать свои силы в телепроекте и стал третьим победителем «Битвы» из Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: Пусть сегодня среда пройдет под флагом добра, начальство оценит ваш вклад в общее дело, ну а удача свалится на голову в самый неожиданный момент. Мои пожелания. Далее работа. Далее реклама нашего спонсора. Ну а что касаемо исполнителей Мона и Динара. Великолепнейшая работа звучит на волнах радио Прибой в 10 часов и 10 минут по Москве. Так, среда продолжается. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. У микрофона на ближайший час Расул Алибеков. Да не только у микрофона периодически, а кнопки мы жмем здесь просто постоянно. Вот сейчас нажму кнопку, как песня закончится, и пойдет следующий блок. Все, жму кнопку.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио Прибой.
0: В нашем эфире прямо сейчас звучит именно та песня, которая олицетворяет эпоху, наверное, диско. Одна из самых известных песен того времени. Вокально-инструментальный ансамбль Bad Boys Blue. Песня называется Your Woman. Здесь на Радио Прибой. Поехали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Хунвач имелдесан, хунвач инхик.
9: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Великолепнейшая песня в исполнении Лейлы Алиевой на волнах радио «Прибой». Песня называется «Не плачьте глазам». Далее реклама спонсора. А у меня на данный момент все. Мы с вами услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Расул Ибеков, у вас все будет хорошо.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд напоминает о подаче заявлений на семейную выплату. В Дагестане сократилось число детей-сирот, и в Махачкале откроется первый скейт-парк. Теперь подробно. Заявление на новую семейную выплату нужно подать до 1 октября. Об этом напоминает отделение Социального фонда России по Дагестану. В большинстве случаев достаточно только заявления. Специалисты СФР сами проверят данные о доходах, имуществе и составе семьи через межведомственные каналы. Подать его можно онлайн через портал госуслуги, лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. На портале госуслуги запустили новый цифровой сервис для защиты от интернет-мошенников. Платформа работает по двум основным сценариям. Помогает вернуть контроль над уже взломанным аккаунтом или заранее защитить свои личные данные. Так, если пользователь уже сообщил злоумышленникам пароль или код из СМС, сервис предложит пошаговую инструкцию по восстановлению доступа. Для профилактики обмана на портале собрали ключевые инструменты безопасности, в их числе подключение доверенного контакта, а также оформление самозапретов на кредиты, сделки с недвижимостью и замену сим-карт без личного присутствия. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Дагестане за последние годы сократилось на 30%. При этом в специализированных учреждениях региона на сегодняшний день остаются всего 68 ребят. Такие данные были озвучены на расширенном совещании в Министерстве труда и социального развития республики. По состоянию на 1 сентября подавляющее большинство детей являются воспитанниками замещающих семей. Профильным ведомствам поручено провести точечные проверки в социальных учреждениях и максимально ускорить процесс устройства оставшихся детей в семейную среду. На проспекте Петра I, 72 в Махачкале 25 сентября откроется первый в республике специализированный скейт-парк. Проект реализует Министерство по делам молодежи Дагестана в рамках региональной программы по профилактике наркомании и развитию здорового образа жизни. Пространство рассчитано не только на скейтбордистов, но и на любителей специальных велосипедов и трюковых самокатов. Дагестанский самбист Шамиль Исаев завоевал золотую медаль Кубка мира среди спортсменов с нарушением зрения, который прошел в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Представитель Махачкалинской спортивной школы паралимпийского и сурдолимпийского резерва стал победителем весовой категории до 64 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 ретро-час с Адамом Будагиловым.

Есть такие люди, сфотографировавшись, с которыми ты не смотришь на то, как получился, а просто думаешь, как дорог этот снимок, друзья. Ирина Аллегрова и фотография звучала на волнах радио «Прибой» в 11.11 почти московское время. Добрый день, говорим всем тем, кто остается в компании «Радио Прибой». Сегодня 23 сентябрьский день, среда. Прекрасного всем настроения, солнечная погода сегодня в Махачкале. Попробуем, если у вас немного пасмурно, передать через музыку все, что творится сегодня в столице. Всем еще раз большой привет, с вами Адам.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Ежедневно на радио «Прибой» лучшие хиты 20-го столетия. Ретро-час на радио «Прибой».

переправы. Все началось от стихотворения поэта Николая Зиновьева. Его основа легла реальная история. Вот в послевоенные годы паромщик Яков Дмитриевич Захаров, в стихотворении он Иван Матвеевич, перевозил на пароме детей-сирот-инвалидов. И сам он был инвалидом войны и проработал на переправе. Это там, где вот река Жиздра впадает в Оку. Это территория Тульской, Калужской области, я вам говорю примерно. Не примерно, а точно. Когда в 1975 году паром отменили, он еще долго продолжал перевозить людей на лодке. И позже Игорь Николаев написал музыку к этим стихам. И изначально песню создавали специально для Валерия Леонтьева. И артист серьезно подошел к делу. Он разучил композицию и даже начал готовить сценический образ речного паромщика. Но песню услышала Примадонна Алла Пугачева. Она еще ее очень... Она ей понравилась песня. И вот певица заявила, что не будет петь про судьбу сироты и инвалида, а хочет сделать акцент на любви. И в итоге Зиновьев переписал текст, из-за него ушла такая социальная тема, появился лирический сюжет о соединении двух любящих сердец, и по мнению вот вдовы поэта Елены Борзовой, в таком виде песня потеряла часть глубины, ушла такая философская подоплека о человеческом сострадании. И пример в исполнении Пугачева состоялась весной, это был 1985 год, помню, в музыкальной программе Всесоюзного радио, а летом того же года песня прошла в отборочный тур фестиваля «Песня 85», и она стала хитом. И вот исполнение Леонтьева, песня тогда не получила такого широкого признания. Леонтьев же все же вернулся к этой песне спустя годы. Например, в апреле 97-м он исполнил на концерте своем под названием «Сюрприз для Аллы», который был посвящен ко дню рождения Пугачевой. 11:34 московское время, друзья мои. Валерий Леонтьев, песня «Паромщик», прозвучала в программе «Ретро». Всех приветствуем, тех, кто присоединился к нашей компании. Наслаждаемся песнями из прошлого и настроением остаемся тут на 107 FM из Махачкалы.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Тарифы на электроэнергию не изменятся в связи с расходами на безопасность. Прокуратура Дагестана открыла горячую линию для предпринимателей. И в Махачкале начал работу детский центр ремесленных традиций. Теперь подробно. Изменения, предусмотренные проектом приказа Федеральной антимонопольной службы об учете расходов на безопасность и восстановление электросетей, не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом заявили в ведомстве. Речь идет о проекте приказа, который предусматривает включение в перечень неподконтрольных расходов электросетевых компаний, затрат на обеспечение персонала защитой от средств поражения, а также на восстановление энергообъектов, получивших повреждения в результате атак или диверсий. Ряд пенсионных доплат и единовременная выплата средств пенсионных накоплений не назначаются автоматически. Для их получения необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд России. На это обращают внимание эксперты. К числу выплат заявительного характера относятся в частности доплаты за работу на Крайнем Севере, за сельский стаж или за наличие иждивенцев. Их не включают в расчет пенсии автоматически, и основания для них пенсионеру нужно сообщить в СФР самостоятельно. Прокуратура Дагестана организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Соответствующее поручение дал прокурор республики Денис Авдеев по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества. Ежедневно по телефону 8 928 048 31 41 будут приниматься сообщения о фактах нарушений закона в указанной сфере. Детский культурно-просветительский центр ремесленных традиций открылся в Национальном музее Дагестана. В центре будут проходить мастер-классы по керамике и гончарному искусству, резьбе по дереву, кайтакской вышивке, рисованию, шитью, ковроделию и ювелирному искусству. Зал оснащен современным мультимедийным оборудованием. В интерактивном формате дети смогут изучать историю родного края и осваивать традиционные ремесленные практики. Уроженец Унсукульского района, 30-летний Абдумалиев Айтаниев, в шестом сезоне шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Он живет в Махачкале и работает фотографом. Несмотря на то, что профессия не связана с кулинарией, решил попробовать свои силы в телепроекте и стал третьим победителем битвы из Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
0: На радио «Прибой» час желаний.

0: желаний. Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47. Час жизни.

0: 12:18 московское время, друзья мои, на волнах радио «Прибой» начинается программа «Час желаний». Добро пожаловать в эфир. Сообщение ваше ждем на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Друзья, голосовые, текстовые сообщения с поздравлениями, с просто приветами и пожеланием послушать ту или иную песню пишите до конца этого музыкального часа. 23 сентября, вспомните, может быть, праздник в чьей-то жизни, и успейте до конца часа отправить сообщение на наши номера, наш номер. Итак, зовут меня Адам, всем доброго дня, хорошего настроения, прекрасная осенняя погода, надеюсь, везде легкий ветерок, но это не мешает нам слушать хорошую музыку здесь, именно на волнах радиостанции «Прибой». Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: час желаний.
1: Итак, друзья мои, одно из первых сообщений, которое долетело до нас, на номер 8-988-291-1007. Салам алейкум всему Дагестану и городу Дагестанские огни. Для прекрасной Умы от соседки Заиры. Песню можно, группа Мирей, студентка спрашивает, вот соседка Заира, благодарю, написала в конце. Конечно, можно, с большим удовольствием. Для вашей прекрасной подруги, соседки Умы, этот музыкальный подарок уже готов звучать в исполнении легендарной лезгинской группы «Мирес».

0: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Итак, продолжаем программу, друзья мои. Слушать хорошую музыку, самую отборную по вашей просьбе в программе по заявкам. Приветствую Прибой и ведущего вас тоже. Для вашего земляка Шарапутина и для Аси, а сослуживцев из Донецка, включите песню Тамары Гвацители «Я за тобою вознесусь». Спасибо большое, подписались вот Игорь и Андрей. Ну что ж, для дагестанцев, для Шарапутина уж точно, Ася тоже наверняка дагестанка, а сослуживцев из Донецка. От Игоря и Андрея музыкальный подарок для вас специально звучит на волнах радиостанции «Прибой».
2: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба, конец пути, обидно тресни.

0: сну. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Программу «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: На радио «Прибой» час желаний.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: 12.43. Точное время в Махачкале. Везде служит радио Прибой. Сообщение очередное. Добрый день, Махачкала. Салам алейкум из Санкт-Петербурга. Валейкум салам, Петербург. Всем родным и друзьям из Хамамат-Юрта. Большой салам. Салам алейкум. Хорошего дня. Можно послушать Загира Магомедова с песней «Мой народ». Спасибо большое, написал нам Айна. Ну что ж, конечно, можно. Для всех ваших родных, вашим друзьям из Хамамат-Юрта, для них из Санкт-Петербурга от Айны это музыкальный подарок звучит на волнах радио «Прибой».

0: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
1: Программа «Чье желание» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, 20 лет уже «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Итак, программа продолжается, 12:53, точное время. Добрый день. В первую очередь хочу передать привет и самые добрые пожелания всем дагестанцам. Спасибо большое. Еще прошу вас передать привет моей семье, благодаря которой, можно сказать, я встала на ноги. Особенно моей мамочке Савханат. Всем братьям, сестрам и племянницам, особенно Касират и Айше. Прошу включить для моей семьи песню в исполнении Уитни Хьюстон. Вот не обозначили, с кинофильма ли песню, либо... просто из репертуара Уитни Хьюстон. Но я думаю, самая любимая песня Уитни Хьюстон у многих, особенно девушек, это та самая фильм, с кинофильма «Телохранитель» «I Will Always Love You», специально для всех родных, близких, от вот нашей слушницы по имени Александра Давидова. Она, да, вот написано. Итак, делайте громче. Для вас от Александры это музыкальный подарок.

«Час желаний» на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Назван размер средней пенсии работающих граждан. В Дагестане сформировали перечень подлежащих защите критически значимых объектов. И в Гумбетовском районе состоялось значимое событие в сфере здравоохранения. Теперь подробно. Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России. Для сравнения, в прошлом году работающие пенсионеры получали около 21 тысячи. Также из данных соцфонда следует, что самые высокие средние пенсии по стране получают жители Дальнего Востока – 28 529 рублей. При этом больше всего получают пенсионеры из Чукотского автономного округа – в среднем 42 273 рубля. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного единого государственного экзамена для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что предмет будет зависеть от профиля подготовки. Сейчас абитуриенты педвузов вместо профильных экзаменов в качестве обязательного вступительного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию. В Рио главы Дагестана Федор Щукин провел внеплановое совместное заседание антитеррористической комиссии республики и оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы безопасности. По итогам оценки уязвимости были выделены критически значимые объекты и сформирован региональный перечень объектов, подлежащих защите. Первоочередная задача – максимально защитить энергетическую, промышленную, транспортную инфраструктуру, включая морской порт и аэропорт. Отмечается, что все режимные меры, принимаемые органами власти и хозяйствующими субъектами, должны синхронизироваться с действиями правоохранительных и силовых структур. В Гумбетовском районе состоялось значимое событие в сфере здравоохранения. После капитального ремонта открылось инфекционное отделение Центральной районной больницы. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В ходе работы были обновлены внутренние помещения, заменены инженерные коммуникации, система отопления и водоснабжения. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала. Дагестан занял третье место среди российских регионов по количеству участников IT-диктанта, набравших максимальные 100 баллов, уступив только Белгородской и Московской областям. Всероссийская образовательная акция предназначена для оценки уровня цифровой грамотности и знаний современных технологий. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Очередной музыкальный час на волнах радио прибудет, друзья мои, 13.09, время в Дагестане. И тут у нас уже вторым треком Юрий Киселев, Мот и Мари Крэмбрери. На моральных называется трек, артист исследует очень такую личную тему. Внутренний конфликт в отношениях, когда человек чувство переплетается с усталостью, с сомнениями и болью даже. Я бы сказал так, это манифест для тех, кто цепляется за отношения на грани, когда кажется, что даже сильная привязанность не всегда способна спасти. Всем доброго дня. Остаемся вместе, друзья мои. Много хороших песен в этом музыкальном часе. Салам алейкум. Зовут меня Адам.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт кабхрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

На волнах радио «Прибой» Алексей Чумаков. Песня «Признание», утверждающая связь, утверждение связи, даже скажу, и важность женщины в жизни мужчины. На самом деле, друзья мои, когда мужчина видит женщине целое мир и хочет, чтобы она чувствовала себя любимой и безопасной, на самом деле, правда. 13.46, время точное, 23 сентября, среда продолжается. На волнах радио «Прибой» лучшая музыка. Мне тут Адам, всем доброго дня и хорошего настроения. Остаемся в одной компании.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Радио «Прибой».

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальный фонд напоминает о подаче заявлений на семейную выплату. В Дагестане сократилось число детей-сирот, и в Махачкале откроется первый скейт-парк. Теперь подробно. Заявление на новую семейную выплату нужно подать до 1 октября. Об этом напоминает отделение Социального фонда России по Дагестану. В большинстве случаев достаточно только заявления. Специалисты СФР сами проверят данные о доходах, имуществе и составе семьи через межведомственные каналы. Подать его можно онлайн через портал госуслуги, лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. На портале госуслуги запустили новый цифровой сервис для защиты от интернет-мошенников. Платформа работает по двум основным сценариям. Помогает вернуть контроль над уже взломанным аккаунтом или заранее защитить свои личные данные. Так, если пользователь уже сообщил злоумышленникам пароль или код из СМС, сервис предложит пошаговую инструкцию по восстановлению доступа. Для профилактики обмана на портале собрали ключевые инструменты безопасности, в их числе подключение доверенного контакта, а также оформление самозапретов на кредиты, сделки с недвижимостью и замену сим-карты без личного присутствия. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Дагестане за последние годы сократилось на 30%. При этом в специализированных учреждениях региона на сегодняшний день остаются всего 68 ребят. Такие данные были озвучены на расширенном совещании в Министерстве труда и социального развития республики. По состоянию на 1 сентября подавляющее большинство детей являются воспитанниками замещающих семей. Профильным ведомствам поручено провести точечные проверки в социальных учреждениях и максимально ускорить процесс устройства оставшихся детей в семейную среду. На проспекте Петра I, 72 в Махачкале 25 сентября откроется первый в республике специализированный скейт-парк. Проект реализует Министерство по делам молодежи Дагестана в рамках региональной программы по профилактике наркомании и развитию здорового образа жизни. Пространство рассчитано не только на скейтбордистов, но и на любителей специальных велосипедов и трюковых самокатов. Дагестанский самбист Шамиль Исаев завоевал золотую медаль Кубка мира среди спортсменов с нарушением зрения, который прошел в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Представитель Махачкалинской спортивной школы паралимпийского и сурдолимпийского резерва стал победителем весовой категории до 64 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: каждый день.
1: Друзья мои, даже мокрый снег, снегопад и косые дожди бессильны перед силой настоящей любви. Песня Юлии Савичевой «Синоптики», вселяющая оптимизм и веру в то, что настоящие чувства способны выдержать испытания временем и расстоянием. И даже если любимый человек далеко, друзья, или у человека пока нет второй половинки, нужно всегда верить в хорошее. В Макачкале, друзья мои, сейчас плюс 26. Большой привет передаем городу Дербент. 2:13 в Московской. Вы слушаете радио «Прибой» из Махачкалы. Меня зовут Адам. Всем доброго дня.
2: Радио «Прибой» в Дербенте.
3: 101 FM.

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизил-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка. На твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Реклама. Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Radio Freeboy, the best radio on 100.7 FM.
1: Когда мы были молодыми, на радио Прибой шлягер.

Друзья мои, на волнах радио прибой CCKH в 80-х годах, пробившая железный занавес, королева дискотек, ее песня «I can't lose my heart tonight» звучит на волнах радиостанции «Прибой». Кстати, для многих в странах бывшего СССР ее песни до сих пор ассоциируются с той эпохой, молодостью, романтикой и, конечно, атмосферой перестроечных дискотек. Два часа 47 минут точное время. Из Дагестана радио «Прибой». Приветствуем всех, кто остается с нами до сих пор. И в этот час со мной, друзья. Остается 7-13 минут до конца моего рабочего дня. Позвольте уже попрощаться и пожелать вам хорошо провести следующие часы с прекрасной Изой Ахметхановой. Всем до встречи, всем пока.

Вот он, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Назван размер средней пенсии работающих граждан. В Дагестане сформировали перечень подлежащих защите критически значимых объектов. И в Гумбетовском районе состоялось значимое событие в сфере здравоохранения. Теперь подробно. Средний размер пенсии работающих россиян превысил 24 тысячи рублей. Об этом сообщает Социальный фонд России. Для сравнения, в прошлом году работающие пенсионеры получали около 21 тысячи. Также из данных соцфонда следует, что самые высокие средние пенсии по стране получают жители Дальнего Востока – 28 529 рублей. При этом больше всего получают пенсионеры из Чукотского автономного округа – в среднем 42 273 рубля. Министерство просвещения России в следующем году введет сдачу профильного единого государственного экзамена для абитуриентов педагогических вузов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что предмет будет зависеть от профиля подготовки. Сейчас абитуриенты педвузов вместо профильных экзаменов в качестве обязательного вступительного испытания сдают ЕГЭ по обществознанию. В Рио главы Дагестана Федор Щукин провел внеплановое совместное заседание антитеррористической комиссии республики и оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы безопасности. По итогам оценки уязвимости были выделены критически значимые объекты и сформирован региональный перечень объектов, подлежащих защите. Первоочередная задача – максимально защитить энергетическую, промышленную, транспортную инфраструктуру, включая морской порт и аэропорт. Отмечается, что все режимные меры, принимаемые органами власти и хозяйствующими субъектами, должны синхронизироваться с действиями правоохранительных и силовых структур. В Гумбетовском районе состоялось значимое событие в сфере здравоохранения. После капитального ремонта открылось инфекционное отделение Центральной районной больницы. Ремонт проводился в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В ходе работы были обновлены внутренние помещения, заменены инженерные коммуникации, система отопления и водоснабжения. Особое внимание уделено созданию комфортных и безопасных условий как для пациентов, так и для медицинского персонала. Дагестан занял 3-е место среди российских регионов по количеству участников IT-диктанта, набравших максимальные 100 баллов, уступив только Белгородской и Московской областям. Всероссийская образовательная акция предназначена для оценки уровня цифровой грамотности и знаний современных технологий. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Радио Прибой.

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой».
2: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 23 сентября. День осеннего равноденствия. Момент, когда свет и тьма на мгновение становятся равны. Древние культуры встречали этот день как точку перехода от лета к зиме, от изобилия к покою. Они устраивали праздники урожая, благодарили землю и загадывали желания. И, пожалуй, в этом есть что-то очень честное. Природа сама напоминает нам о важности баланса между движением и тишиной, между делами и отдыхом, между словом, ну и, конечно, музыкой. В эфире «Радио Прибой», с вами я, Иза Ахметханова. 15:08 на столичных, у нас благородная среда. Сегодня мы будем искать свой баланс вместе, дорогие друзья, в музыке, в разговорах, в случайных улыбках. Пусть этот день станет точкой опоры для всего, что ждет впереди. Оставайтесь с нами.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8 928 501 0606.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мы часто говорим, весь мир у наших ног. Но что, если мир – это не то, что под ногами, а то, что у нас внутри? Группа «Мириэс» предлагает услышать этот мир. Их новая песня «Дунья» – это музыкальное путешествие по вселенной, которое начинается с первого аккорда. Это не просто трек, это приглашение увидеть привычное по-новому. Итак, друзья, премьера на волнах радиостанции «Прибой». Группа «Мириэс», композиция «Дунья».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: радио пора.
1: Радио Прибой.
2: Золотое время. На любимом радио.
3: Друзья, сегодня 23 сентября, день рождения у человека, чья судьба – готовый сценарий для кино. Хулио Иглесиас. Ну, в юности он мечтал о футболе, играл в юниорской команде «Реал Мадрид», но страшная авария изменила абсолютно все. 2 года в больнице, врачи не давали гарантий. Именно там он взял в руки гитару, и музыка стала его спасением. Позже он скажет: «Голос у меня невеликий, но я вложил в песни всю свою любовь». И знаете, мир ответил взаимностью. Более 300 миллионов проданных пластинок, 5000 концертов, первый не англоязычный артист, покоривший Америку. Его бархатный баритон стал голосом любви для нескольких поколений. Сегодня маэстро исполняется 83 года. И он до сих пор говорит: буду петь до 100 лет. С днем рождения, Хулио! Ну а прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» композиция в его исполнении. Ностальжи. Хулио Иглесиас.

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы. По данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. У нас улица Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца выделена красным вплоть до улицы Черова. Далее небольшой отрезок улицы Танкаева и Агасиева выделены красным. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас небольшое скопление машин в районе Джума-мечети, на пересечении с улицей Магомеда Яракского и на пересечении с проспектом Гамидова. Далее заторы также зафиксированы и на РЧ-Казака, небольшой отрезок проспекта Амитхан Султана выделен красным. Заторы у нас на Магомеда Яракского, на улице Рустамова, Батырая и Каркмасова. Далее в районе ЦУМа у нас на Радищева, на Дзержинского и также красным выделена улица Гусаева. Магомед Агаджиева также у нас стоит. Далее пересечение улицы Даниялова-Дахадаева, ну и по традиции Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Заторы сохраняются, и сохраняются они также по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Да, далее перетекаем плавно в редукторный поселок. У нас по проспекту Петра Первого небольшое скопление машин в районе моста. И также Азизова улица выделена красным. Далее небольшое скопление машин также у нас в районе кольца по Хивской улице. Ну, уважаемые водители, конечно, будьте внимательны, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения. Просим вас, будьте уважительны и к пешеходам. Ну и помните, даже в пробке есть пространство для лучшей музыки прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране спрогнозировали пандемию гриппа. Дагестан вошел в топ-4 регионов Юга России по пассажиропотоку. И в Махачкале пройдет концерт «Золотой век Голливуда». Теперь подробно. В 2029 году у жителей России может ожидать пандемия гриппа. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он напомнил, что эпидемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз он был в 2019 году. По его словам, российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа для борьбы с инфекцией. Банк России фиксирует снижение возраста людей, которых мошенники используют в качестве дропперов. В базу регулятора уже попадают подростки, начиная с 14 лет. Основным способом вовлечения в дропперство остается интернет. Злоумышленники связываются с молодыми людьми через социальные сети и предлагают им подработку или простой способ заработать деньги. В качестве мер борьбы банки блокируют дистанционное обслуживание, ограничивают выдачу банковских карт. Отмечается, что такая практика показывает достаточную эффективность. Дагестан занял 4-е место по числу пассажиров пригородных поездов на Северокавказской железной дороге за январь-август этого года, сообщили в СКЖД. За указанный период электричками в республике воспользовались более 1,5 миллиона человек. Отмечается, что за первые 8 месяцев прошлого года пригородные поезда Северокавказской железной дороги перевезли более 31 миллиона пассажиров. 3 и 4 октября в Доме дружбы в Махачкале струнный оркестр «Люмисфера» представит концерт «Золотой век Голливуда», посвященный музыке великого кино. За 1,5 часа прозвучат мелодии разных десятилетий, от джазовой классики и голливудских стандартов до культовых саундтреков и поп-хитов. Концерт пройдет при свете 3000 свечей. Живой струнный оркестр и вокал создадут атмосферу кинопремьеры, где знакомые композиции можно услышать в новом звучании. Гасан Хархачаев стал победителем Кубка мира по боевому самбо, прошедшего в Душанбе. Дагестанский самбист выступал в составе сборной России в весовой категории до 98 килограммов. В финальном поединке он оказался сильнее своего земляка Гаджимурада Баширова, который стал серебряным призером турнира. И о курсах валют на сегодня: доллар 84,07 рубля, евро 96,59 рублей. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Аварская поговорка.
5: Жиндир гурат чохол ибель, чьяра бестал ибель.
6: Своя земля – мать родная, чужая земля – мачеха.
4: Радио «Прибой».

Друзья, мы редко задумываемся с вами, что музыка – это единственный вид искусства, который не требует тишины. Ей не нужен выставочный зал, ей не нужен свет софитов, ей достаточно одной волны. И вот мы здесь, в этом часе не будет случайных композиций, каждая чей-то выбор, чья-то история и, возможно, именно ваша. В эфире радио «Прибой», друзья, всем говорю доброго дня, да, новый музыкальный час на волнах радиостанции «Прибой», я Иза Ахметханова, и мы начинаем новый путь по волнам музыки. Ну и пусть он станет таким, каким вы захотите его услышать. Впереди песни, которые говорят громче слов. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51. 292-47-47.

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Знаете, у каждого есть из нас свой центр притяжения, то, вокруг чего вращается наш день. Для кого-то это работа, для кого-то творчество, ну а для кого-то человек. Тот, кто становится твоим личным солнцем. И сегодня на радио «Прибой» премьера, которая именно об этом. Саида Мусаева «Ты мое солнце». Ее вокал не пытается казаться чем-то большим, чем он есть. Он просто теплый, как свет, который не спрашивает разрешения, он просто светит. И эта песня — признание. Признание, которое не стесняется быть простым. В мире, где все усложняют, Саида поет о главном, о тепле, которое рядом. Итак, слушаем, друзья. Саида Мусаева «Ты мое солнце».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну а теперь, друзья, рубрика «Даты». Сегодня у нас среда, 23 сентября. День, когда Вселенная будто специально решила подвести итоги. Свет и тьма на мгновение становятся равны, а в музыке происходит сразу несколько знаковых событий. Осеннее равноденствие. Да, в 2026 году оно приходится именно на 23 сентября. Солнце пересекает небесный экватор, и день почти равен ночи. Ну, как я уже говорила, в древних культурах это был праздник урожая и благодарности природе. Время, когда заканчивались одни циклы, ну и начинались другие. Это лучший день, когда, чтобы найти свой внутренний баланс, друзья. Сегодня же Международный день жестовых языков. Праздник, учрежденный ООН для поддержки языковой самобытности глухих, но и слабослышащих людей. По всему миру в этот день общественные здания подсвечивают синим цветом в знак солидарности. Ну а теперь к музыке. И здесь день просто как сокровище. Да, богат на сокровища. В 1977 году Дэвид Боуи выпустил сингл «Heroes», да, песню, которая стала одним из главных, наверное, гимнов надежды и свободы. В 70-м Сантана выпустили альбом «Abraham» с легендарной «Black Magic Women's». Ну и в 80-м Барбара Стрейнзенд также порадовала поклонников своими новыми альбомами, которые стали самыми продаваемыми за ее карьеру. Ну и, конечно, именинники. Сегодня свой день рождения отмечает, мы уже говорили об этом, «Человек, чья судьба похожа на кино». Это Хулио Иглесиас. Творчество его мы сегодня затрагивали. Он, кстати, напомню, был в юности мечтал стать футболистом, но после страшной аварии взял в руки гитару и стал голосом любви для миллионов. Да, также 23 сентября родился Брюс Спрингстин, босс американского рока. Гуф Алексей Долматов, один из самых влиятельных артистов российского хип-хопа, скажем так. Так что, друзья, вот такой день. Столько разных голосов, стилей, судеб, и все они родились именно 23 сентября. Ну а теперь музыка. Пусть она говорит сама за себя. Лучшая музыка на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радио «Прибой». Best radio 100.7 FM. Итак, дорогие друзья, на наших 16.52 приближается особенное время, время заявок, поздравлений, ну и, конечно,

теплых слов. Совсем скоро в эфире радиостанции «Прибой» наступит ваш любимый час желаний. Готовьте свои музыкальные подарки, поздравления для родных и близких и самые заветные желания. Мы поможем вам передать их в эфир, ну и подарить частичку тепла всем слушателям. Не пропустите, следите за анонсами, ну или вернее за временем. Мы с вами на связи.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав России разработает рекомендации по питанию. В Дагестане информируют о профилактике гриппа, ОРВИ и туберкулеза. И в республике пройдет акция «Розовая лента». А теперь подробно. В следующем году Минздрав России планирует разработать национальные рекомендации по питанию, которые коснутся консультирования врачами и медицинскими работниками здоровых граждан для предотвращения возникновения заболеваний. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. Генпрокуратура во взаимодействии с Росприроднадзором добилась блокировки сайтов с предложениями о продаже диких животных, содержание которых в домашних условиях запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуроры установили, что после перехода по ссылкам в объявлениях любой желающий мог приобрести дикое животное. Отмечается, что в продаже были рыси, пумы, лисы, волки, крокодилы, королевские питоны и иные хищники. При этом стоимость одной особи зачастую превышала сотни тысяч рублей. В Дагестане проводится активная работа по информированию населения о мерах профилактики инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и туберкулез. Основное внимание уделяется сезонным инфекциям. Жителям разъясняют важность соблюдения личной гигиены, прохождения вакцинации, регулярных медицинских осмотров и иммунодиагностики. В первой пятнице октября в Республиканском онкологическом центре Дагестана начнется ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительному.

0: записи. Телефон 8-996-586-1588.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
4: Друзья, у нас осталось не так много времени, но еще есть место для ваших заявок. Не откладывайте. Если есть песня, которая должна прозвучать сегодня, скажите. Если есть слова, которые нужно передать, я помогу. Пишите к нам по номеру 8-988-291-1007. Итак, смс-очки уже имеются. Здравствуйте, хочу передать всем моим родным и близким большой привет. Также всем жителям Дагестана хочу, чтобы все жили в мире, где нет войны. Хочу, чтобы все жили счастливо и дарили людям тепло. Своей улыбке привет из Новороссийска, Эльмира. Ну, Эльмира, здравствуйте. Спасибо вам за такое теплое и на самом деле важное сообщение. Передаем ваш большой привет всем вашим родным и близким, но также всем жителям Дагестана. Ваши слова о мире без войны, о счастье, о тепле и улыбок – это то, что сейчас нужно каждому из нас. Пусть они обязательно услышатся и, конечно, сбудутся. Привет Новороссийску. Ну, это как мост между городами и сердцами. Спасибо, что вы изо дня в день с нами. Далее еще одно смс. Здравствуйте, Иза. Хотел бы послушать песню в исполнении Хамали «Лепесток». Заранее спасибо. Пишу с города Махачкалы. Ваш постоянный слушатель Амир. Ну, Амир, здравствуйте. Спасибо за ваше сообщение и за то, что вы всегда с нами. Ну, Махачкале, привет из Махачкалы. Да, с удовольствием исполняем вашу заявку. «Хамали лепесток» обязательно прозвучит. Пусть эта песня подарит вам хорошее настроение, но и станет музыкальным подарочком для самого же себя. Спасибо, что остаетесь с «Прибоем». Далее еще одно смс в догоночку поступило прямо сейчас. Иза, привет! Салам, Дагестан! Обожаю «Прибой». Я сегодня нашла на антресолях старый мамин шарф. Он пахнет ее духами. Я надела его и как будто обняла маму. Поставьте что-нибудь в исполнении Лилы Алиевой, например, «Джунгутай». Пишет вам ее тезка Лила из Махачкалы. Ну, Лила, запахи – это самая честная память. Я, если не ошибаюсь, уже говорила об этом. Вы нашли шарф и почувствовали маму рядом. Знаете, на самом деле, хочется пожелать всем мамочкам, кто еще с нами, конечно, крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. Ну, а всех тех, кого уже нет, светлая память им. Пусть Всевышний примет всех не грехи. Ну, и композиция в исполнении Лилы Алиевой «Джунгутай» обязательно прозвучит. Вы не представляете, как меня все-таки тронуло это сообщение. На самом деле захотелось обнять всех самых родных и близких, поскорее прижаться. Ну что ж, а я напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Лепесток любит, лепесток не любит. Лепесток подарит счастье, лепесток погубит. Вот тебе букет ромашек, нас с тобой рассудит. Но я заранее знаю, все лепестки нас любят.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Дорогие друзья, наше сейчас желание подошло к концу. Спасибо, что были со мной, что писали, заказывали, ну и, конечно, делились. Вы сделали этот час особенным. Пусть все, что вы загадали, найдет вас. Ну, а я, прежде чем попрощаться с вами, дорогие друзья, хочу сказать, не переключайтесь. Прямо по курсу у нас программа с Эмисей Амировой. И у нее в гостях сегодня начальник управления культуры и молодежной политики Кумтыркалинского района, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, поэт и песенник, наша очаровательная Залина Магомедовна Сулейманова. Да, всеми любимая и уважаемая. Так что будет очень интересно, душевно и музыкально. Не пропустите. Ну, а прежде чем я вновь с вами попрощаюсь, скажу, что прямо по курсу у нас также и новинка. Новинка в исполнении Залины Сулеймановой. Ей же написанная, ей же исполненная композиция. Так что наслаждайтесь, дорогие друзья. Ну а я говорю, до новых встреч. Всем пока-пока.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране спрогнозировали пандемию гриппа. Дагестан вошел в топ-4 регионов Юга России по пассажиропотоку. И в Махачкале пройдет концерт «Золотой век Голливуда». Теперь подробно. В 2029 году у жителей России может ожидать пандемия гриппа. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он напомнил, что эпидемический подъем гриппа происходит примерно один раз в 10 лет. Последний раз он был в 2019 году. По его словам, российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа для борьбы с инфекцией. Банк России фиксирует снижение возраста людей, которых мошенники используют в качестве дропперов. В базу регулятора уже попадают подростки, начиная с 14 лет. Основным способом вовлечения в дропперство остается интернет. Злоумышленники связываются с молодыми людьми через социальные сети и предлагают им подработку или простой способ заработать деньги. В качестве мер борьбы банки блокируют дистанционное обслуживание, ограничивают выдачу банковских карт. Отмечается, что такая практика показывает достаточную эффективность. Дагестан занял 4-е место по числу пассажиров пригородных поездов на Северокавказской железной дороге за январь-август этого года, сообщили в СКЖД. За указанный период электричками в республике воспользовались более 1,5 миллиона человек. Отмечается, что за первые 8 месяцев прошлого года пригородные поезда Северокавказской железной дороги перевезли более 31 миллиона пассажиров. 3 и 4 октября в Доме дружбы в Махачкале струнный оркестр «Люмисфера» представит концерт «Золотой век Голливуда», посвященный музыке великого кино. За 1,5 часа прозвучат мелодии разных десятилетий, от джазовой классики и голливудских стандартов до культовых саундтреков и поп-хитов. Концерт пройдет при свете 3000 свечей. Живой струнный оркестр и вокал создадут атмосферу кинопремьеры, где знакомые композиции можно услышать в новом звучании. Гасан Хархачаев стал победителем Кубка мира по боевому самбо, прошедшего в Душанбе. Дагестанский самбист выступал в составе сборной России в весовой категории до 98 килограммов. В финальном поединке он оказался сильнее своего земляка Гаджимурада Баширова, который стал серебряным призером турнира. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
6: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисия Мирова, и не так давно мы запустили новую рубрику «Культурный код». Тема о том, как складывается живая культура республики, о том, как наше общее культурное не прячется в музеях. Оно звучит в общении друг с другом, в народных песнях, чувствуется в жестах, традициях, национальной кухне, живет в узорах, которые повторяют из поколения в поколение. И сегодня мне очень приятно видеть в студии человека абсолютно небезразличного к своему культурному коду. Девушка, чье творчество живет в песнях, который очень любит наш дагестанский народ, чьи стихи известны далеко за пределами республики. Встречайте, Залина Сулейманова, заслуженный работник культуры нашей республики, начальник управления культуры и молодежной политики Кумтуркалинского района, а в недавнем времени наша коллега, ведущая радио «Прибой», и самая первая — Залина Сулейманова, поэт-песенник. Ее стихи в соавторстве с музыкой супруга Мурада стали уже давно популярными шлягерами. Здравствуйте, Залина!
7: Что так официально, миссия, да. Забыла дни, когда вместе вели и вещали на этом самом любимом радио. Привет, привет, дорогая миссия, и зарад вас видеть.
6: Мы
7: такая
6: тоже очень
7: ностальгия
6: рады.
7: Просто.
6: Наконец-таки ты до нас добралась.
7: есть такое.
6: И обо всем хочется тебя спросить. Хочется спросить о твоем творчестве, о твоей работе в Кунтуркалинском районе. Мы по мероприятиям с Изой знаем, сколько всего интересного там проводится, организуется под твоим началом. Ну, давай сначала о том, что было. Ага. Слово, и слово это было о твоем творчестве, да, стихи.
7: Да, может покажется немножко нескромным, но я девушка, честно сказать, вообще нескромная. Поэтому я не только стихи пишу, но и мелодии тоже.
6: Серьезно? Вот прозвучала композиция, мелодия там чья, Мурада или твоя?
7: В этой композиции Мурада.
6: А стихи, как они появились? Шикарная
7: мгновенно.
6: Песня. Кстати, впечатлилась, мне хотелось спросить сразу, как это... песня родилась.
7: Мгновенно они родились, потому что я была вдохновлена, и это тот самый приятный такой, для меня особенно приятный процесс, когда песни рождаются не месяца, года, а вот просто в минуты.
6: На эмоциях.
7: Да, не просто на эмоциях, я была впечатлена одной историей прекрасной, вот, она прям...
6: Дагестанская история, я со своим патриотизмом.
7: Обязательно. Это же так делается, знаешь, я могу быть наблюдателем или очевидцем, или же просто...
6: Участником.
7: Да, у меня есть много песен, когда я сама участник, или в главных ролях.
6: Но здесь чуть-чуть другое, здесь это чья-то история, которая тебя вдохновила, и появилась эта песня.
7: Да, можно так сказать.
6: Угу. Первые твои песни когда были написаны?
7: Ну, я писала всегда, насколько я вот себя помню, всю свою сознательную жизнь. У меня была другая история. У меня мама заслуженная артистка Дагестана. К сожалению, давно с нами нет. Естественно, весь этот бомон, гармонистки, музыканты, не знаю, артисты все у нас. Я сама закулисный ребенок. Все это происходило. Ну, я родилась и росла в таких условиях. И быть дочерью заслуженной артистки, знаешь, вот...
6: Купаться в зените этой славы.
7: Нет, было очень сложно признаться в этом родителям, тем более окружению. Я очень долго скрывала тот факт, что ко мне приходят какие-то мелодии, какие-то слова в голову, в свое, там, мои серые...
6: Вещество.
7: Да, вещество. Очень долго скрывала, но потом это просто было невозможно уже скрыть. Ты же в любом случае просто по дому элементарно что-то делаешь, там, напиваешь, что-то там слагаешь, сидишь. Или ты знаешь, думаешь, ну все, отстаньте от меня, вот эти вот мысли, вот эти волны идут, отстаньте, нет. Вот пока это не напишу, пока это не зафиксируется. А причем раньше, ну как я же маленькая совсем была, там диктофона или что-то такого не было.
6: Нотами.
7: Все по старинке. Угу. Да, не нотами, откуда нотами.
6: А как?
7: Ручка, листок, а мелодия в голове, она просто фиксировалась. Ты ее забыть не можешь. И вот пока ты все это, думаешь, ну вот песня родилась, кому ее показать? И вообще, зачем она родилась? Я очень долго игнорила этот момент. До лет, наверное, 15 точно.
6: А потом? А потом начала выписывать?
7: Нет, а потом однажды я что-то так, знаешь, моя первая песня называлась, сейчас только не смейтесь, девчонки, она называлась «Материнское тепло», я как сейчас помню,
6: кажется,
7: такая, стандартненько, да, так все по классике. И я такая папе говорю, пап, послушай, папа этому такой, знаете...
6: Цензор.
7: Да, цензор, авторитет, его мнение безусловное, так знаешь. И он что-то так послушал, Залина, занимайся чем-нибудь другим, это вообще не твое, вообще убило у меня всякую охоту. Ну, а я так ему и поверила, думаю, ну хорошо, окей, не буду этим заниматься. Но этим не заниматься было вообще не вариант, потому что этот поток, эта волна меня не оставили и до сих пор со мной.
6: Серьезно?
7: Абсолютно.
6: Как это происходит сегодня, будучи такой загруженной, такой объем работы, который ты проводишь, дом, семья, дети, и ты говоришь, это меня не оставляет?
7: Это же происходит даже сейчас, мы можем с тобой пообщаться, я могу выйти, сделать
6: мы
7: шаг.
6: Мы с Изой тебя вдохновим.
7: Да, я очень на это рассчитываю, кстати, Изочка. Я могу просто выйти, это придет ко мне, это невозможно остановить или контролировать. Угу. В моем случае так.
6: Мы уже сказали, что ты работаешь в соавторстве с супругом, который пишет музыку.
7: Да.
6: Такой вопрос. Что важнее, чтобы мелодия легла на текст или чтобы все-таки текст задал настроение музыки?
7: Нету такого. В вот смотрите, опираясь на свой опыт, нету такого понимания, потому что, возможно, для тебя песня — это в первую очередь текст,
6: угу.
7: а для нее мелодия. А для третьего там, я не знаю,
6: все вообще, вместе.
7: Да, все вместе.
6: Может
7: Поэтому
6: быть.
7: Сказать или утверждать сейчас себя в грудь, извиняюсь за грубые, да, угу. выражения, ну, глупо будет. Нету такого понимания. Потому что хорошо, когда и то, и другое, все вместе легло, как говорится, а потом еще надо подобрать. Вообще создание песни вот сегодня, на сегодняшний день, это совершенно уже другой процесс, нежели если его сравнивать
6: вчера.
7: С тем, да, там угу. лет 20 или еще в моем глубоком детстве. Это совершенно разные истории.
6: А, ну, наверное, не будем вдаваться.
7: Это будет долго.
6: Да, да, чем
7: часа нам точно не хватит.
6: А вот когда песня создается, ты уже чувствуешь, кому эта песня предназначена?
7: Да, конечно,
6: да?
7: конечно. Я же понимаю, и опираясь все-таки опыт угу. девочки, опираясь так, она подойдет, допустим, той-то артистке, а вот этой она не подойдет.
6: Угу.
7: А изначально, допустим, мне сделал заказ.
6: Вообще там, третий человек.
7: Да, третий человек. Я понимаю, что меня чуть понесло в другую сторону.
6: Угу.
7: Я написала, и в итоге я понимаю, так, нет, эта песня не ее, ее надо предложить вот этому человеку.
6: Нужно ли поэту песеннику глубоко, тонко чувствовать, чем живет исполнитель?
7: Раньше мне это было необходимо. Знаешь, как было, обязательно были встречи. Я общалась, говорила. Знаешь, это как работа психолога с человеком. Сегодня тоже мне это, ну, облегчает задачу. Но все-таки, опять же, опыт, да, он немножечко мне упрощает жизнь, и в том смысле созданию песни немножко легче.
6: Вот вчера у нас с Изой на эфире были девочки, которые занимаются созданием парфюма, и была такая гипотеза, что каждый запах раскрывается на новом человеке как-то по-своему, а вот с песней оно как? Каждый исполнитель по-своему исполняет то, что ты, допустим, создала?
7: Конечно.
6: И раскрывает ее по-своему.
7: Конечно, девочки. Ну, это же невозможно. Смотри, вот Эмисей, сегодня ты вышла на сцену с песней, ты ее спела. Ты ее спела, она, да, аплодисменты, аншлаг, я не знаю, зрительская симпатия и тому подобное. А потом Иза решила спеть ее, да, как народное достояние. И заспоет ее, и преподнесет ее совершенно по-другому. И мы же, кстати, на сегодняшний день так много вариантов, когда мы увидим те какие-то шлягеры, которые...
6: Перепеты.
7: Там, перепеты, да, кавер-версии угу. делаются. И мы слышим совершенно иной интерпретации, в ином звуке, естественно, подачи. Потому что каждый человек, это его своя особенная история, он пропускает это через себя. Естественно, песня будет звучать совершенно по-другому.
6: Не знаю, как у кого, но у меня в голове всегда прокручивается то, с чем у меня была связана изначально эта песня, с этим исполнителем, я не знаю, или я привязываюсь, или вот для меня вот важно то, как она была тогда изначально исполнена.
7: То есть ты не воспринимаешь уже кавер-версии?
6: Вообще никак, я их не слышу.
7: А мне, наоборот, любопытно, мне интересно, как ее преподнесут, как ее увидели другие.
6: Я знаю, что вы пишете и для мужчин, и для женщин-исполнителей.
7: Конечно.
6: Кому проще писать, и как вы себя в этот момент ощущаете? Вот, извини, я снова на «вы».
7: Да, я не знаю, почему.
6: Да, да. Как ты себя ощущаешь?
7: Да, легко очень. Я же перевоплощаюсь.
6: Вау. Что, серьезно?
7: Абсолютно. А как мне написать от мужского лица, и чтобы это было по-честному?
6: Угу.
7: Я же немножко, передо мной этот образ, все, что я о нем знаю... Все, что я себе не знаю, я надумаю, нарисую.
6: Придумаю.
7: Да, рисую. Да, и создам ту самую ситуацию. Вот как так работает. Ну, у меня.
6: А вообще, сама, ты как считаешь, лучше петь личные песни? Или можно построить свою карьеру на каверах? Можно особо не углубляться в то, что эти песни для тебя написаны?
7: Разницы нет, ребят. Смотрите. Что бы ни случилось, чтобы это Иза отвлекает меня тут.
6: А, да?
7: Так, мы сейчас уходим, я поняла, на рекламу. Быстренько отвечу. Разницы нет. Самое главное, чтобы это было качественно и честно.
6: Угу, понятно.
7: Уходи, уходи, пока МС не задала мне вопрос. Идем на рекламу.
6: Ладно, уходим, да. Согласна.
8: Эксперт ПРО на Радио Прибой.
9: Реклама. Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
13: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
14: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
15: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
16: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
6: Эта профессия не просто про концерты, мероприятия, это про сохранение души территории, про то, как в маленьких селах культурная жизнь становится островком спасения, а в домах культуры всегда горит свет. Гостья нашего эфира, поэт-песенник, в прошлом ведущая «Радио Прибой», надеюсь, мы вернем это время. Большой патриот своей родины и по совместительству начальник управления культуры и молодежной политики Кумтуркалинского района Залина Сулейманова.
7: Привет!
6: Да, мы говорили про твои любимые песни, мы говорили про их смысл. Есть песни, которые особенно выделяешь?
7: Я нет, потому что мне когда даже говорят, те самые артисты. Вот ты там ту артистку любишь больше, ты там хит написал. Слушайте, там была большая работа проделана и самим артистом тоже.
6: Это как ребенок, которому много
7: да.
6: времени уделили.
7: Для меня лично все мои песни, я не могу сказать, это хуже, я не знаю, это какой-то это сирота, это изгой, этот, а этот не такой у меня холененький. Нет, так не бывает.
6: У каждой из них свой фан-клуб, и они конкурируют друг с другом.
7: Да, в любом случае, да, это же другая история, но все песни, она написаны, ну, почти все.
6: А бывает такое, что в процессе создания ты споришь с тем, кому ты пишешь эту песню?
7: Конечно.
6: Серьезно?
7: Как без этого? Вы что,
6: прям баттл?
7: Пока эта песня выйдет в свет, она проходит такое.
6: Надеюсь, Мураду не попадает.
7: Всем попадает.
6: Залина.
7: Всем.
6: А, на самом деле, от кредо поэта-песенника следующим вопросом я бы хотела перейти, Залина, к тому, чем ты сегодня занимаешься, к тому, что ты начальник управления культуры, молодежной политики Кумтуркалинского района. Как давно ты занимаешь этот пост?
7: Ну, в июле уже было 3 года.
6: Вау, как быстро летит время.
7: Очень быстро летит, но для этой должности я хочу сказать, что 3 года вообще ни о чем.
6: Только начало, да?
7: Да, когда
6: вот
7: я
6: только разогрелась.
7: Когда я приступала, я думала, ну, не знаю вообще, куда иду, вот прям авантюра какая-то была, лично для меня, да, по ощущениям. Потому
6: ну, молодец, рискнула. Честно, я очень радовалась, когда услышала. Я думаю, вау, столько всего сейчас в Кумтуркалинском районе будет происходить.
7: Спасибо. Спасибо за веру в меня. Очень для меня приятно. Что хочу сказать в продолжении, да? Ну вот на сегодняшний день я понимаю, только буквально несколько месяцев, как я начала понимать, по-честному, что работать надо на самом деле вот так, вот так, вот так.
6: Mm-hmm.
7: Ну, как говорится, первым блинком, хотя это не очень применимо будет к моей... Это,
6: но все, если бы да, ты все. Не погрузилась, Залина, откуда бы ты узнала про да. то, как оно надо на самом деле? Я уверена, что то, что ты делала, это нужно было в тот момент делать.
7: Да.
6: Ты так и делала, взяла лопату, пошла копать.
7: так и есть.
6: Вот за это время, за эти 3 года, какие изменения произошли? И какие интересные проекты были реализованы?
7: Вот самое нелюбимое, когда мне говорят:
6: ну давай,
7: чем
6: медали, ордена.
7: Это не про меня вообще, ребят.
6: Ну давай,
7: Лиза,
6: расскажешь
7: этот вопрос. Лучше ты задашь этот вопрос тому, кто, ну, со стороны, да, наблюдает, mm-hmm. и может сказать: да, там молодец, там, а может не молодец, не знаю. Mm-hmm. Ну точно, мне о себе об этом говорить как-то не.
6: Ух, она сама скромность, но у тебя же есть в команде люди,
7: конечно,
6: о которых ты хочешь рассказать нам?
7: Конечно.
6: Расскажи, кто они,
7: я
6: маяки?
7: Хочу, я всегда говорила, я говорю и буду говорить, что успешно проведенное мероприятие, какие-то похвалы, награды, не знаю, грамоты и тому подобное, все это не просто моя заслуга, нет вообще, все это заслуга большой команды. Потому что, как правило, ну, судьба такая, да, mm-hmm. они остаются в закулисье. Но начиная с технички, естественно, заканчивая главой нашего района, Айнадина Магомедкамиловича, я хочу сказать, все это большая работа, это все те люди, которые верят в то, что надо это сделать, то, что я с этим справлюсь, не просто я, а вот команда людей, команда моих работников. И пока что все у нас благополучно получается. Без поддержки хотя бы одного из этих, знаешь, если выпадает кто-то, все
6: не вариант.
7: Не вариант.
6: Результата уже такого не
7: дождешься. Да, это прям бывает ощутимо. И...
6: Маяки Кумтуркалинского района. Хотим слышать характеристику лучшим из лучших. Все равно, наверное, есть о ком хочется сказать.
7: Но я уже говорила, еще раз повторюсь. Ты
6: что
7: хочешь
6: это...
7: прям...
6: Ладно, поименно не будет всех.
7: Я кого-то могу подзабыть, ты знаешь, это будет обидой жутко, я не хочу, да, вот, знаешь.
6: Наверное, есть какие-то идеи, да, Залин? И что сегодня Залина Сулейманова, команда ее могут предложить для развития культурной жизни жителей района? Что вы предлагаете, что вы делаете?
7: Так, смотри, опять же, я не буду это озвучивать. Почему?
6: Ага.
7: Потому что...
6: Хотите узнать? Идите на сайт.
7: Потому что иногда в силу чего-то, кого-то, обстоятельств не получается. Или становится невозможным. А я человек слова. Если я что-то сказала, я сделаю, я добьюсь. Или же, раз я это озвучиваю, я должна добиться. Поэтому сейчас что-то побоюсь сказать. Как говорится, я не трус, но я
6: хорошо.
7: Не боюсь. Потому что я знаю, что, возможно, что-то может не получиться.
6: Ну, ты обозначила, что 3 года пройдены,
7: да.
6: И у тебя есть понимание.
7: Есть полное понимание.
6: Как оно должно происходить в будущем.
7: Да.
6: И твое понимание, оно из чего состоит?
7: Конечно же, из опыта. Я уже понимаю, не знаю, от плана года, там, не знаю, назначенных мероприятий, там есть стандартные даты, которые ты не можешь проигнорить, да и не должен. Также каждый день что-то новое появляется и приходит указом, приказом. У нас свыше, что говорится, с Министерства культуры России, потом наше. Что-то постоянно меняется, не стоим на месте. Проходит большая работа у нас еще и по патриотической линии. Это очень важно, воспитание молодежи, чтобы они понимали, где, в какой стране они растут, воспитываются. Очень важно внедрить, впитать им вкус правильный. И чтобы у них было, знаешь, то самое понимание, повторюсь же, где они выросли, и вот эти самые главные семейные ценности, там от семейных ценностей до патриотизма, не знаю, своего дома,
6: широкий.
7: Своего дома, своей калитки, своего отчего дома. Я уже не говорю о стране, России и родине малой.
6: Пользуясь случаем, хочется помочь нашим коллегам из туристической сферы. Залина, давай попробуем сформировать топ-5 причин, по которой туристы должны приехать в Кумтуркалинский район.
7: Первая причина —
6: это я.
7: Да, кстати, как в песне Николая. Первая причина — это я. Ну, если брать шутки в сторону, первая причина, смотрите, наша локация, она относительно ближе от города Махачкалы.
6: Миновать вас не вариант.
7: Да, со всех сторон. Едешь с Буйнакской, не знаю, едешь... Откуда бы ты ни ехал, ты в любом случае, если ты выезжаешь, ты проезжаешь наш Кумтар-Калинский благодатный район. Так, вторая причина. Это, конечно же, наша гордость... Наша главная достопримечательность, одна из, это Бархан Сарыкул. Тот самый известный,
6: воспетый,
7: да, о котором столько легенд, не одна легенда. Также я хочу сказать, там у нас много, да, есть основатель. Кстати, 1 октября будет день рождения, мы ежегодно отмечаем этот праздник, для нас он, для жителей Кумтар-Калинского района, очень важная дата. Это день рождения Джалаладдина Каркмасова. И Каркмаскала, как вы понимаете, это тоже, да, названо в честь этой великой...
6: Не случайное название.
7: Да, конечно, великой фамилии.
6: Просто некоторые говорят Кумтар-Кала, а некоторые говорят Каркмаскала.
7: Знаешь, почему Кумтар-Калинский район? И вообще старое название раньше назвали Кумтар-Кала. А сейчас, ну не сейчас, уже давно... Каркмаскала. Село Каркмаскала. И часто путают, на самом деле. Район Кумтар-Калинский. Так, ну я скажу, самая главная причина, по которой это, конечно же, жители. Я сама не оттуда, я приезжая, а местные, кстати, всех приезжих называют почему-то албанцами, не знаю
6: Серьезно? Какое интересное название.
7: Но я хочу сказать, я влюблена в народ. Они очень открытые. Знаешь, вот как в песне у Розенбаума: стрелять так стрелять, любить так любить. Это вот такие, знаешь, танцевать так танцевать, бить так бить.
6: Открытые, чистые, веселые, дружные.
7: Да, дружные очень. И они тоже патриоты, и тоже такие, знаешь, сплоченные друг за друга. В общем, не пожалеете, я думаю. Так что приезжайте. И можно, пользуясь случаем?
6: Нужно.
7: Я знаю, будучи бывшим ведущим, это не очень приятный фактор, но не воспользоваться этим моментом не могу. Это даже не реклама маленькая, это у нас 25 сентября.
6: Это уже скоро.
7: В пятницу будет на Бархане Сарыкул большое мероприятие, где будут этноуголки, мастер-классы, так скажем, мини-опен-эйр, национальные блюда. Естественно, конечно, будет программа у нас со звездами эстрады дагестанской, нашими артистами, с танцорами. В общем, будет весело, все это, естественно, бесплатно, ради вашего хорошего настроения. Друзья мои, в 15.00 у нас будет такое мероприятие. Это будет посвящено 27 числа, это такая дата, 27 сентября, друзья мои, это день всемирного туризма, и мы решили вот...
6: Круто его отметить.
7: Да, мы его уже, вот как я пришла, четвертый год, да, отмечаем.
6: Отмечаете.
7: Да, в Бархане Сарыкул, естественно, наши главные локации. Так что туристы в любом случае, кто будет в этот день, застанут. А вот все те, кто сейчас нас слушает, милости просим, добро пожаловать.
6: Туроператоры в курсе?
7: Нет, может, они нас сейчас услышат, кстати говоря.
6: Я бы, честно, им рассылку сделала.
7: Давай.
6: Ага.
7: Будь с другом.
6: Помимо этого, какие-то еще мероприятия планируются?
7: Конечно. У нас, я же говорю, вернусь к этому, у нас есть свой план года. Но еще бывает, что...
6: Внепланово что-то происходит.
7: Да, обязательно. Кто-то приезжает у нас, вот, допустим, Кумыкский театр недавно обратился встретить у нас... в республике будет фестиваль, я еще не вникла, поэтому не буду рассказывать, там, возможно, я где-то в чем-то ошибусь, но, как я поняла, будет большой регионального масштаба праздник, фестиваль, простите, можно сказать, и праздник, да, и будут у нас гости из Казани, как я поняла, из Новосибирска, из многих разных точек.
6: Они именно к вам приедут?
7: Нет, они приедут Махачкалу, Дагестан, но нас уже попросили их встретить. Мы вот там на своей земле обязательно их все транспортные средства.
6: Кумыкским хинкалом.
7: Да, и в том числе.
6: Вот именно, вот то, что вот такая ближайшая локация, Махачкала рядом, это больше плюс или это больше минус, Залин?
7: Для меня плюс. Я люблю работу свою, мне все это нравится. Вот. Но для тех, кто не любит свою работу, это минус.
6: Серьезно, такой под контроль. Ну, на самом деле...
7: Опять к нам вот так. Потому что все через нас.
6: И, наверное, часто жители района посещают все культурные учреждения города, поскольку все
7: конечно,
6: рядом.
7: Конечно.
6: Выставочные залы, тот же Кумыкский театр.
7: Кумыкский театр – это вообще...
6: Есть ли, наверное, какие-то трудности? Нет такого, что все радужно, все прекрасно?
7: Конечно, есть трудности. Есть трудности, что ты планируешь, хочешь сделать это такое вау, масштабно. Вот никто так не делал. Тут все всегда упирается, я не знаю, начиная с финансовых, заканчивая там, я не знаю, до шурупов каких-то. Вот сложности обязательно выходят, бывают не без этого. И не все же, понимаешь, это же работа не одного человека.
6: Командная игра.
7: Это командная игра, и если один или два человека не верят в эту идею, очень сложно уже, знаешь, буксиром стоим. Мы буксуем и начинается. Ты думаешь, да вот зачем взялась? Ну, благое принципиальное, если я что-то запланировала, обычно довожу до конца.
6: Есть какие-то проблемы с кадрами?
7: Да, не без этого, конечно. Бывает текучка.
6: Ну, говорят, это хорошо, это постоянное обновление, то есть мы все время в поисках.
7: Тут есть плюс и минус. Ты только, получается, человек научился, обучился, вошел в колею, ну все, уже ничего не надо объяснять.
6: Угу.
7: А работа идет, мы не стоим, она постоянно, постоянно, постоянно мы выполняем ту или иную какую-то задачу, задание. И если выбывает один специалист, уже сложнее, то есть двойная нагрузка. А если там бывает иногда и раз, два, три, все уже начинается малая истерика, но в любом случае мы это делаем, да, просто, грубо выражаясь, пашем за троих, десятерых.
6: Как обычно.
7: Да. Но это все, знаешь, это же жизнь. Все это, мне кажется, такая вещь, безусловно, которая невозможно контролировать, или ты же не можешь подписать себе договор.
6: Вообще, сильно ли, Залина, изменилась жизнь сама после назначения? Ты все-таки такая богемная, в центре, как я иногда...
7: Моя жизнь, конечно, изменилась, я сама изменилась. Я какая раньше? Кто-то мне это сказал, но раньше ты, Залина, ходила по воздуху, а сейчас очень плотно по земле.
6: Да.
7: Я говорю, честно сказать, даже не знаю, радоваться или нет, но есть такое, да. Я много чего узнала, чего не знала ранее, потому что у меня был прям свой мир, кто-то был туда допущен, и больше никого. Мне было так в этом комфортно, в этом смысле мне тоже было немножко сложно, но...
6: Ну, получилось, что где-то ты переформатировалась.
7: Да. Да.
6: Это была какая-то работа над собой?
7: Обязательно. Представь, ты пришла, у тебя не было никакого опыта, ты сама в этом не работала, ты не знаешь, как все это работает, ты просто знаешь, что ты хочешь добиться, что ты хочешь видеть, но ты еще не понимаешь, как. Работа с людьми самая сложная. Не построить, я думаю, да, не какие-то технические задания, а именно с людьми.
6: Коммуникация.
7: Коммуникатором надо быть одновременно всем. И психологом, и злым начальником. Вот это мне вообще прям очень плохо удается.
6: Вот. Ну, получается, что весь твой предыдущий опыт только в пользу.
7: Конечно.
6: Ты посредством микрофона общалась с такой аудиторией, радиоприбой, ого-го.
7: Ну да.
6: А тут команда.
7: А тут команда, да. Еще же очень важно,

0: со мной, всем тем, кто был со мной, потому что каждый мой прожитый день, работая на радиостанции «Прибой», немного когда-то и на телевидении, начиная, не знаю, со школьной скамьи, заканчивая до сегодняшнего дня, все те, кто были со мной, огромное спасибо. Самое большое спасибо я хочу сказать всем тем, кто меня не верил. Благодаря вам я сегодня Залина Сулейманова.
1: Мотиваторы.
0: Да.
1: Самые главные мотиваторы.
0: Да, потому что я прям искренне говорю спасибо. Ничто меня так не мотивирует, как сложные задачи. Как сегодня, благо уже доказано, ничего не надо, но хотя есть к чему стремиться, я не о том, да, ну... Спасибо, потому что они, благодаря им я узнала, что я могу много, многое. И еще раз хочу выразить огромную благодарность всем своим работникам, всем тем, кто меня окружает, и, конечно же, нашей администрации, главе нашему, всем-всем-всем, заму, который меня курирует. Плохо ли, хорошо ли, но мы пока одна команда. Спасибо вам за этот сегодняшний опыт. Что касаемо народа, я благодарю тебя за то, что ты в начале программы, представляя меня, сказала патриотка. Да, я абсолютная патриотка. Я обожаю просто свою республику. И в одной из песен моих есть такие строчки. «Много на земле красот, но красивее мой народ». Вы действительно самые лучшие, самые крутые, самые гостеприимные дагестанцы. Я люблю вас. Пусть у вас все будет аминь хорошо. Дай Аллах крепкого здоровья. Пусть будет много-много радостных дней, блага и, конечно же, добра.
1: Иншаллах. Эти люди работают, радуя нас талантами, даря нам хорошее настроение. Когда мы отдыхаем, они не отдыхают. Без участия работников культуры в Кумтуркалинском районе не проходит практически ни одно массовое мероприятие. О том, чем и как живет сегодня культурная сфера Кумтуркалинского района, мы поговорили с начальником управления культуры и молодежной политики, а также она наш талантливый автор многих популярных песен Залина Сулейманова. Я от души благодарю тебя.
0: А я вас, девчонки, что не забыли. Было приятно окунуться опять в эту атмосферу. Вам тоже, девчонки, больших-больших высот, достижений, целей, мечт. Пусть у вас все будет хорошо и так, как вы задумали, и даже лучше.
1: Будем ждать от тебя, от твоей команды ярких, интересных мероприятий в Кумтуркалинском районе, приглашения. От вас, от вашего супруга ждем талантливых песен, которые будут прославлять наш край. Желаю творческих успехов и до новых эфиров.
0: Пока!
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО».
3: Реклама.
4: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
5: Имеются противопоказания. Показания, необходима консультация специалиста.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа, и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292-47-47.
8: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав России разработает рекомендации по питанию. В Дагестане информируют о профилактике гриппа, ОРВИ и туберкулеза. И в республике пройдет акция «Розовая лента». А теперь подробно. В следующем году Минздрав России планирует разработать национальные рекомендации по питанию, которые коснутся консультирования врачами и медицинскими работниками здоровых граждан для предотвращения возникновения заболеваний. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. Генпрокуратура во взаимодействии с Росприроднадзором добилась блокировки сайтов с предложениями о продаже диких животных, содержание которых в домашних условиях запрещено. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуроры установили, что после перехода по ссылкам в объявлениях любой желающий мог приобрести дикое животное. Отмечается, что в продаже были рыси, пумы, лисы, волки, крокодилы, королевские питоны и иные хищники. При этом стоимость одной особи зачастую превышала сотни тысяч рублей. В Дагестане проводится активная работа по информированию населения о мерах профилактики инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и туберкулез. Основное внимание уделяется сезонным инфекциям. Жителям разъясняют важность соблюдения личной гигиены, прохождения вакцинации, регулярных медицинских осмотров и иммунодиагностики. В первой пятнице октября в Республиканском онкологическом центре Дагестана начнется ежегодная акция «Розовая лента». Мероприятие направлено на раннее выявление рака молочной железы и приурочено к месяцу осведомленности об этом заболевании. Женщины смогут бесплатно получить консультацию специалиста, пройти ультразвуковое исследование и маммографию. Для прохождения обследований необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. В Дагестане представили новый цифровой сервис «Чат-бот», интегрированный в «Мессенджер Макс». Инструмент призван упростить взаимодействие клиентов с компанией, позволяя решать ключевые вопросы, связанные с оплатой электроэнергии и передачей показаний без необходимости посещения офисов. Запуск является очередным шагом в развитии цифровых услуг компании, направленным на повышение удобства и доступности сервисов для потребителей. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга весом 1 килограмм. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый бедняк снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло, я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что каждый круг масла весит ровно килограмм, а на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно скис, потупил взгляд и сказал: «Хозяин, у нас нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и взвешивали масло. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе».
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
6: Реклама на радио «Прибой».
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0RTU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: телефонной книге
1: записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопрос.

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: путь домой.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 21 час.
1: Осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне.
2: Настоящая музыка для настоящих людей.
3: Я как мотылек сгорала, многократно обожглась.

0: Аварская поговорка.
1: Черт, что дочевица.
2: На чужбине человек слепой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология – лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон

0: Балатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой».
2: Милый, ты знаешь, я так рада.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: по горным высотам,
1: с приветом осенним,
0: настройся и слушай
1: любимый
0: прибой.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.

0: «Фабрика Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика Агама. Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-51-51. 292-47-47.

0: Регистрационный номер L номер ТУ 0500441 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет «Дружба народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику,

0: Лезгинская поговорка.
1: Велерий стакурди, реки сняк удач.
2: Того, что не видят глаза, и сердце не увидит.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющей женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Радио.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

городе, осень в сердце, время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».